Одну вечерят с двома ест спежим, а на свои баби неч не речем. Пред нью се шемпио тенардин, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашаль два, ан ката тречи проу ме приме. Се светну мелчк за дондола, ан змислим тиста.